Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений, за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим! Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минцифра сообщила о запуске и доступности связи 5G в 16 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Ярославль, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Высокоскоростной мобильный интернет 5-го поколения уже получили около 10 миллионов жителей. При этом покрытие обеспечивают операторы МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не во всех перечисленных городах технология доступна сразу у всех провайдеров. До конца текущего года министерство прорабатывает расширение сети еще на 50 городов. Российские ученые и их коллеги из Китая разработали модель автономной энергосистемы с водородными накопителями для удаленных населенных поселков и промышленных объектов. Расчеты показали, что комбинированное управление со синтетической инерцией стабилизирует частоту сети после аварии менее чем за 0,7 секунды. Система отслеживает не только отклонение частоты, но и скорость ее изменения. В планах исследователей создать адаптивное управление с учетом уровня водорода в хранилище и протестировать его на лабораторных макетах. В Майкопе завершился 13-й всероссийский турнир по дзюдо памяти Якуба Коблева. Официальный отбор на чемпионат России. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 24 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы. В весовой категории до 52 килограмм бронзовую медаль завоевала воспитанница «Динамо» Екатерина Голдина. Пройдя через сложнейший раунд и 4 напряженные схватки, она обеспечила себе место в расширенном составе национальной сборной. Успех стал результатом планомерной подготовки под руководством тренеров Максима Иванова и Геннадия Слесарева. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. В городе Волжском передали 23 новых газовых автобуса. С учетом 80 машин, полученных в прошлом году по льготному лизингу и субсидиями, автопарк обновлен более чем на 75%. До полного закрытия потребности автоколонии нужно еще около 50 автобусов. Завод «Каустик» через 2-3 года начнет производство литейных батарей для электробусов. Из-за серьезных проблем трамвайной инфраструктуры, требующих больших вложений, транспортную доступность пока планируют обеспечивать электробусами или троллейбусами с автономным ходом. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Да, здорово всем, ребята. Мне прям в глаза светит это солнце. Что такое, что происходит? Поменялся угол, что ли?
3: Я не знаю, может быть, все-таки как-то мы в обратную сторону к лету. Сейчас по новой кто-то отмотал.
2: Отмотал.
3: Часики там затикали в обратную сторону. Олеж, мы помолодеем.
2: Да ты думаешь?
3: Да.
2: А-а-а. Что-то каждый раз после выходных я чувствую, что нифига не получается.
3: Да, как будто не помолодел, да?
2: Да, мешочки под глазами все больше и больше. Как будто бы готовились к Новому году как раз.
3: Ну, может, ты там что-то как хомячок что-то прячешь, Олег?
2: Не, это за щеками.
3: Орешки.
2: Щеки тоже меньше не становятся. Короче, ребятки, тут два ведущих, Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Здрасте.
3: 3-4.
2: Понедельник сегодня, 14 сентября. Всем хорошего настроения желаем, друзья. Сегодня еще один теплый день. Причем даже самый жаркий, наверное, в сентябре.
3: Олег, спроси, как я провела выходные, как будто тебе интересно?
2: Как ты провела выходные, как будто мне интересно?
3: Помнишь, мы с тобой ездили в Волга Серф Кэмп?
2: Да.
3: Так вот, я попробовала вейксерф.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Вчера?
3: Да.
2: Да, ну и как, ты встал на доску?
3: Кайфом. Да.
2: Прикольно.
3: Да, муж гордится мной, конечно.
2: Ну то есть реально, на самом благодаря, деле, как нам говорили, да, вот в интервью.
3: 25 минут.
2: Хватило все, для того, чтобы встать на доску?
3: Хватило.
2: Ё-моё.
3: Конечно, вначале тяжеловато, потому что ты не понимаешь, как на нее взобраться, и так, чтобы вообще устоять, когда катер начинает двигаться.
2: Да-да.
3: Вот, но потом, когда все происходит, ты
2: так вот оно как, да?
3: Вот что, да. Ну, это понятное дело, что с первого раза ты не грандмастер, но, тем не менее, ты уже такой, ты держишься только одной рукой.
2: Да.
3: Ты уже такой, я Аквамен.
2: Прикольно.
3: Муана, и все это в одном лице.
2: Прикольно.
3: Киану Ривз в фильме «Волна» или что там. Как
2: на гребне.
3: На гребне, да.
2: Слушай, прикольно.
3: В общем, это очень вдохновляет. Тем более, кстати, для всех тех, кто думает, что Волги уже прям что-то холоды, вообще
2: вода,
3: я даже не подумала, что там что-то прохладно, вообще про это забыла. Поэтому, кого смущает там, погода, температура воды, даже если в атмосфере уже прохладно, Волга не так быстро охлаждается, поэтому вообще ловите последние денечки, успевайте, пожалуйста.
2: Да, может быть, как раз сегодня, может быть, в целом на этой неделе, но, опять же, все это мы узнаем, можно ли, опять же, тратить свое время на то, чтобы поехать какой-нибудь за Волгой покататься на доске, как раз в прогнозе погоды, который мы скоро узнаем с вами, друзья. Есть также рубрика под названием «Календарь», конкурс под названием «Проще простого», рубрика «Сенсация с курьезными новостями». Ну, наверное, прямо сейчас уже пора стартовать.
3: Давайте, кто нас остановит? Ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостан.ру на 03.07.2026.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емель. Эля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас.

0: по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
2: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, погода-то очевидно, вроде хорошая, друзья. Нам-то надо знать все более подробно, поэтому прямо сейчас давайте выясним, что ждет нас на ближайшие сутки.
2: Итак, в Волгограде плюс 18, царит атмосферная... Все атмосферно, вполне себе ясная погода. Значит, осадков сегодня не ожидается. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Значит, по температуре воздуха до плюс 29 это днем, до плюс 18 это ночью. Завтра, конечно, уже не так тепло. Плюс 26 днем, плюс 17 ночью. Еще небольшой дождь обещают нам синоптики.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фета. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: типа.
1: Проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну да, пожалуй, можно уже 7 часов 39 минут. Не 7.40, как обычно. Но все же, короче, ребятки, имейте в виду, что у нас есть номер телефона 39-101.5. У вас есть уникальная возможность прямо сейчас дозвониться. Напоминаю, что у нас в конкурсе мы разыграем призы. Один вопрос задаем, два варианта ответа предлагаем. Выбираешь правильный, забираешь подарок. Какой сегодня? Правильно, необычный, друзья. Билет на двоих на выставку «Канг Миньи. Высокое небо и далекие горы» предлагает нам Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Вот такой формат музей Машкова приглашает посетить выставку современного китайского художника Канг Миньи и экспозицию старинного китайского фарфора из музейной коллекции «Магия живописи» и при этом еще и красота традиции в одном проекте. Выставочный зал музея расположен, соответственно, на Чукова, 37. 0+, ограничений по возрасту нет, поэтому можете сходить с семьей. Ну вот, два билета точно можно прямо сейчас забрать. Такой вот культурный отдых в центре Волгограда. Итак, 39-101.5, либо у нас есть Макс Телега, 927-522-101.5. Там можно прислать свой вариант ответа. У нас есть вопрос, и мы готовы его задать. Правильно же говорю, Дин?
3: Да.
2: Ну, давай.
3: Давайте. Угу. Так, значит, смотрите. 14 сентября 1959 года первая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны. Угу. И давайте-ка, собственно, этому событию и посвятим наш вопрос. Так, значит, не знаю, сложный он для вас покажется или нет, но в любом случае вариантов ответа всего два. Поэтому вы можете просто даже цифру с номером, с порядком ответа отправить, в общем-то, и все, даже если не запомните, о чем там говорилось. Итак, кто из ученых первым понял, что Луна светит отраженным светом, а не своим?
2: Угу.
3: Вот глядя снизу, да, с Земли на Луну. Итак, это был либо Галилео Галилей после изобретения телескопа, либо Аристарх Самосский еще в 3 веке до нашей эры.
2: Угу. Прикольно. Самосский либо Галилей.
3: Да, чуть попозже, либо чуть пораньше разобрались с этим вопросом. Пишите, пожалуйста, либо первый, либо второй вариант ответа на 927-522-101.5.

0: Шоу.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Как протрезвел, я понял, что натворил. Надеюсь, что мой поступок не доставил вам проблем. Возвращаю назад то, что взял. Вот такая записка, а также курьер с 8 килограммами камбалы прибыл, соответственно, в ресторан.
2: Рыбный магазин.
1: Петербуржец украл до этого 8 килограммов этой рыбины, наутро раскаялся и вернул улов.
2: Не, ну это мы...
1: Он, будучи сильно пьяным, значит, забрался на кухню первого попавшегося заведения, вынес оттуда вот эти 8 килограммов замороженной рыбки, весь процесс еще и попал на камеры, но... Он подумал, что это был глупый поступок.
2: Это бессовестно,
1: поступок.
2: Да?
1: Реально, фотку записки выставлю себя в сетях. Значит, те, кто пиарит этот ресторан, говорят, ребята, все-таки есть еще честные
2: люди. Честные пьяницы.
1: Да, честные пьяницы. Вот как-то так.
2: Так, ну, конечно, интересный поступок. Но, с другой стороны, смотрите, есть плюсы.
1: Есть плюсы.
2: Помимо того, что человек действительно оказался честным.
1: Да.
2: Ну, просто был немножко в беспамятстве, да? Такой охотник за приключениями. Ну, понял, в общем-то, осознал. Это здорово. Но, получается, он как бы бесплатно протестировал им их систему безопасности, которая просто сработала отвратительно.
1: Если даже пьяный человек... То есть, по сути, который, ну, гораздо, ну, труднее, наверное, что ли, может.
2: Ну, вряд ли он, да, анализировал.
1: Да-да-да.
2: Специально разрабатывал план захвата и вторжения.
1: Зашел, взял, ушел, по сути,
2: да,
1: вот и все.
2: Да, ничего ему не было, кроме, ну, видосиков. Правильно? Ну, каких-то видосиков с камер наблюдения. Больше ничего.
1: Да.
2: Поэтому что? Ну, он, так сказать, это тайный покупатель. Вот есть тайный покупатель, это тайный вор.
1: Тайный вор.
2: Да. Как будто запланировано было, все, проверили.
1: Прикольно.
2: Что все не работает.
1: Прикольно,
2: надо что-то
1: что
2: делать.
1: Можно на Авито выставить объявление любой конторе. И типа, нам нужен тайный вор, ребят. Вот. А, значит, уголовная...
2: Проверить наших СБшников.
1: От уголовной ответственности, конечно же, вас не... заранее, ну, не отмажем, да, ну, имейте в виду просто, если все получится, то, по крайней мере, заберете то, что забрали. Вот, то, что удалось унести. Как-то так. Что еще?
2: Так, у меня про необычное путешествие.
1: Значит, да.
2: Отличный пример того, насколько можно замотивировать людей на путешествия, даже если вот вам сидится там где-то все на месте, кажется, что у вас нет денег
1: так.
2: На путешествия, значит, но это все отмазки, ребята. Надо искать не отмазки, а возможности. Тревел-блогер GeoWizard, его, в общем-то, прозвище, видимо, никнейм именно такой, отправился пешком из города Личфилд в Лондон. Он собирается пройти больше 180 километров, покупая при этом еду только на найденные монетки, то есть которые где-то валяются.
1: Да.
2: Парень ищет деньги на парковках, остановках, потому что считает, что там автомобилисты теряют мелочь чаще всего. За первые несколько часов ему удалось найти всего 1,5 евро, ну, точнее, фунта, наверное, да, это примерно 170 рублей. Но позже он сорвал джекпот, нашел целую кучу монет. Блогер идет пешком уже 5 дней. Если все получится, он доберется до Лондона примерно через 2 суток.
1: Прикольно. Нормально такой. Ходячий бизнес, да? Круги наматываем.
2: Ну, просто, да, с нулем, с пустыми карманами, налегке во всех смыслах этого слова.
1: Да.
2: Он идет вперед к своей мечте и к Лондону.
1: Да, у меня так друг бомжом стал. Вот, значит, просто ушел из семьи. Вот в поисках чего-то легкого.
2: Лучше жизни?
1: Лучше жизни. Ладно, шучу. Короче, впереди у нас второй час утреннего шоу 3-4. Продолжим слушать хорошую музыку. Кстати, в конце этого часа тоже песенку одну как минимум ловите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград FM, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Российские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который решает проблему конфликта между скоростью и надежностью в сетях 5G и последующих поколений. Как сообщают ученые, технологии используют модели для выбора оптимального режима передачи данных в быстро меняющихся условиях канала, обеспечивая минимальные задержки и точную информацию там, где существующие методы не справляются из-за высокой мобильности пользователей. Разработка актуальна на фоне запуска Минцифры сотовой связи 5G с сентября этого года в 16 российских городах. Силами операторов МТС, Мегафон, Билайн и Т2 с платными расширениями сети до конца года еще на 50 городов. Россия усилила санитарный контроль на границах из-за эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго, где число заболевших достигло почти 7 тысяч человек, а вспышка признана ВОЗ самой быстро развивающейся в истории и распространилась уже на 7 провинций. Как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, пограничная служба тщательно проверяет всех прибывающих даже транзитом из опасных стран, госпитализируя людей с повышенной температурой, а российские специалисты помогают бороться с лихорадкой в соседней Уганде и передали африканским коллегам уникальные отечественные тесты для диагностики вируса, включая редкий штамм Бундибуджио, пишет ТАСС. К 7 часам утра возобновила работу авиагавань Волгограда. К полетам также вернулись аэропорты Владикавказа, Грозного, Краснодара, Махачкалы и Тамбова после вынужденного простоя из-за ограничений для обеспечения безопасности. Как сообщает Росавиация, несмотря на открытие Волгоградского аэропорта, в нем сохраняется режим задержки еще 4 рейсов на вылет и 2 на прилет, которые ожидаются позже установленного расписания. В день города волгоградский «Ротор» преподнес болельщикам неожиданный подарок, разгромив красноярский «Енисей» со счетом 4-0 и прервав свою 5-матчевую серию без побед. После матча главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев признал полное поражение своей неуверенной команды, тогда как наставник «Ротора» Дмитрий Парфенов отметил, что качество игры его подопечных давно заслуживало такого результата, и теперь команда готовится к выездному матчу против «Текстильщика». Заявочная кампания на получение нагрудного знака «Доброволец-волонтер» в Волгоградской области продлится в регионе до 15 сентября включительно. Как сообщает областной комитет молодежной политики, церемония награждения традиционно пройдет в День добровольца 5 декабря. Получить такую награду можно только один раз. Ежегодно знаку удостаиваются не более 5 волонтеров региона. Право на него имеют жители Волгоградской области с добровольческим стажем не менее 5 лет и не менее 500 часов, зарегистрированные на платформе «Добро.рф». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Тут, между прочим, ребятки, начался уже второй час утреннего шоу 3-4. Как всегда, рассказываем что-то интересное. Надеемся, кстати, на то, что это интересное можно не только послушать, но еще и увидеть. Что мы надеемся? Точно знаем, друзья. Обязательно присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте «Волгоград FM». Просто запрыгивайте прямо вот в этот вагончик под названием «Телеграм» и «Макс». У нас там есть свой канал, тоже, соответственно, подписывайтесь. И, конечно же, следите за тем, что мы, оказывается, можем еще и снимать видеоролики. Видеоролики в рамках проекта «Креативный драйвер», которые публикуются еженедельно, благодаря тому, что как раз именно еженедельно мы и отправляемся. В этот раз на правах рекламы отправились в кафе «Ласточка». Спонсором является ООО «Ласточка», и именно там мы побывали. Легендарное кафе, как оказалось.
3: Да, потому что, во-первых, оно работает аж с 1964 года. Находятся, кстати, они на Ленина 114А. Краснооктябрьский это район, поэтому, да, друзья, все те, кто живет ближе к центру Красному, вам вообще, как говорится, сам Бог велел проложить этот маршрут. Более 60 лет кафе «Ласточка» и персонал, дружная команда поваров и официантов кормит волгоградцев и гостей города вкуснейшими блюдами домашней кухни из домовых книг мам и бабушек. То есть там как раз-таки слоган про реально домашнюю кухню по исключительно из натуральных ингредиентов, потому что личный директор сам...
2: Сама клялась,
3: так сказать, да, и очень гордилась тем, что они вообще не знают значения слов ГМО, каких-то вот таких химических добавок, которые продлевают срок службы продуктов, либо усиливают вкус. В общем-то, за натуральным составом тоже можно отправляться туда. Поэтому обязательно заглядывайте. Плюс действует, если вы многодетные товарищи, двое детей больше. Там даже не то, что многодетные, по-моему, от двоих детей больше. Действует скидка 15% на чек. Поэтому вот обязательно приходите, чтобы лично отведать те самые котлеты по-киевски, по авторской технологии, бабушкин холодец, хворост заливной из осетрины, поросят тушеные, стерлядь, галантины. Ё-моё! Можно даже заказать еду себе домой.
2: Да, очень много мы, конечно, знаем про это кафе, ребят. Лично сами общались, опять же, как мы и выяснили, с директором, и непосредственно узнали много всяких интересных фишек, от которых мы будем, кстати, тоже рассказывать. Но для начала давайте все-таки напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес», за что им спасибо. Ну и спасибо всем тем, кто, например, пишет нам на сайтах прогнозы погоды, циферки, буковки и так далее, потому что скоро мы разберемся и с этим. Есть конкурс под названием «Навигатор». Рубрика «Живи с этим», опять же, где есть интересные факты. И, конечно, рубрика «Сенсации» с курьезными новостями. Короче, мы стартуем с уж одной Волгоград.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире, погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Стоп! Секунду внимания! Волк!

0: 1917 года Россия объявлена республикой. Официальное свержение монархии. Вопрос задает Дина Косичкина, да?
1: Да. Итак, друзья, так как все свергли, всех свергли 14 сентября 1917 года, ну, в общем-то, давайте выясним. В Волгограде-то мы нашли улицу республиканскую. А где, точнее, в Жилгородке, понятно, где. А вот какова длина этой улицы? Давайте разбираться с размером, давайте обсантиметрим. Или обметрим.
0: Обметрим, наверное, лучше.
1: Да. Улица Республиканская в Жилухе. Длиной 812 метров, 1005 или 1300 метров.
0: Короткая.
1: Выбирайте.
0: Средняя или длинная.
1: Да. Первый, второй или третий вариант ответа можете вот так вот
0: да,
1: ответить.
0: Да, в принципе, такой вариант тоже подходит. Пишите, первый, кто пришлет правильный ответ, сразу забирает сертификат на СПА-процедуру, друзья, в салон Тойтай.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.

0: Реклама.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8 84 42 722 722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
9: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
10: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
9: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рубрика «На Волгоград FM».
1: Итак, друзья, рубрика «Сенсация» стартовала прямо сейчас. Всяко бывает в различных чатах. Знаем прекрасно, что у нас есть огромное количество различных сообществ в мессенджерах, правильно же? Да. Которых в том числе и нам приходится состоять. Ну, в силу того, что это, например, связано с нашей профессиональной деятельностью или, например, ролью родителя, когда дело касается школьных чатов и так далее. Никуда не денешься от этого. Но вот, в чатах, соответственно, нужно следить за своими словами, за высказываниями, за...
2: Потому что
1: принципе,
2: любителей заскринить и потом притянуть,
1: да, конечно,
2: достаточно.
1: Можно, например, выхватить 5000 рублей за фразу «наглый карась». Оказывается, вот так. Жительницу Татарстана суд оштрафовал за оскорбление в групповом чате. Дачница в чате своего СНТ назвала председателя садоводства наглым карасем.
2: Ну, это... надо сказать, она еще как-то вот, ну, тихонечко прошлась.
1: Конечно, она так и сказала. Я же тихонечко прошлась, говорит. Вот, вы на самом деле, ну, имейте в виду, что это же как будто бы выражение, которое носит еще и литературный характер вообще. Это метафора.
2: Я тебе покажу потом, что написано в нашем чате СНТ. Там совершенно другие выражения.
1: Короче, председатель обиделся, написал заявление в суд, посетовал, что эпитет вызвал у него стресс, суд с ним согласился и 5000 рублей выписал штрафулю на эту самую...
2: Чтобы снять на стресса, я правильно понимаю?
1: Стресса, да. Наглый карась, друзья, запомните, эти два слова нельзя употреблять в чате в отношении какого-либо человека. Только если это карась, но только если он при этом еще и наглый, только тогда называйте его так.
2: Да, вот. Интересно, какое конкретно слово из этих двух и его смутило больше?
1: Да, может, у него фамилия Карасев, и она таким образом еще и над его фамилией, да, постебалась. Потому что мы знаем одного наглого карпа, который есть у нас в одном из чатов.
2: Да, его тоже бесит, когда...
1: Мы называем его наглым.
2: Допустим так. Так, у меня новость следующего характера. Олег, ты как тебе как обладателю достаточно большой татуировки, возможно, будет интересно. Жительница Швеции сделала татуировку с именами своих детей. Ну, в общем-то, классика жанра.
1: Нормально.
2: Значит, как звали
1: детей? Но потом она от них отказалась и начала переделывать эти татуировки.
2: Как, значит, звали детей? Нова и Кевин.
1: Нова и Кевин.
2: Uh-huh. Да, позже она обнаружила, что тату-мастер по ошибке написал Келвин вместо Кевин, то есть добавил букву L. Однако вместо того, чтобы исправить татуировку, женщина официально сменила имя сыну.
1: Ё-моёшечки-моёшечки.
2: Ну, видимо, чуть проще все-таки изменить свидетельство о рождении, чем переводить тату.
1: Переводить тату.
2: Да.
1: По-моему, мы здесь наблюдаем, очевидно, не я же мать, это точно. Да? Потому что я же мать так себя бы не повела.
2: Не, ну, тем более, если вдруг ребенку, ну, знаешь, если он совсем маленький,
1: да,
2: он еще не успеет привыкнуть,
1: ну,
2: потому
1: можно,
2: что у него маман с причудами.
1: Да, вообще, да.
2: Ну, и к старому имени.
1: Да, кстати, можно еще и фамилию сменить, там, например, Кевин Кляйн, да?
2: Да.
1: И... А вот это вот Кевин, Кевину обычно не везет, его оставляют дома одного перед Новым годом, правильно?
2: Так себе, конечно. Еще вот. И воры там что-то залазят.
1: Вот так мама
2: конечно
1: оправдала свою смену имени для своего ребенка. Короче, приди, друзья, третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Продолжим всякую фигню вам рассказывать, просто оставайтесь с нами на связи.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Град-ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В пилотных отраслях появились товары союзного государства. Проект будет работать до конца текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушов. В основном эти продукции автопрома. Грузовики, электробусы, автобусы с российско-белорусской составляющей не менее 50%. Доля от каждой страны составляет 25%. Компании уже подают документы и получают сертификаты. Минпромторг России верифицирует такую продукцию согласно постановлению правительства. Вам пишет ТАСС. Глава компании платформы ОФД Дмитрий Батюшенков спрогнозировал, что до конца года электроника и импортная одежда могут подешеветь из-за укрепления рубля и роста предложения бюджетных моделей. Сейчас расходы на одежду и обувь снизились на 6%, а средний чек на электронику упал до 3%, при сокращении продаж на 5%. При этом траты россиян неоднородны. Число покупок услуг выросло на 4%, продуктов питания на 2%, тогда как непродовольственные товары просели на 9%. Во втором квартале текущего года ситуация улучшилась в секторах электроники, техники, автотоваров и мебели, что поддержало спрос на импортные товары. В городе Волжском передали 23 новых газовых автобуса. С учетом 80 машин, полученных в прошлом году по льготному лизингу и субсидиями, автопарк обновлен более чем на 75%. До полного закрытия потребности автоколонии нужно еще около 50 автобусов. Завод «Каустик» через 2-3 года начнет производство литейных батарей для электробусов. Из-за серьезных проблем трамвайной инфраструктуры, требующих больших вложений, транспортную доступность пока планируют обеспечивать электробусами или троллейбусами с автономным ходом. В Майкопе завершился 13-й всероссийский турнир по дзюдо памяти Якуба Коблева. Официальный отбор на чемпионат России. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 24 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы. В весовой категории до 52 килограмм бронзовую медаль завоевала воспитанница «Динамо» Екатерина Голдина. Пройдя через сложнейший раунд и 4 напряженные схватки, она обеспечила себе место в расширенном составе национальной сборной. Успех стал результатом планомерной подготовки под руководством тренеров Максима Иванова и Геннадия Слесарева. До 26 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» откроется бесплатная мультимедийная фотовыставка «Волгоградские горизонты», приуроченная ко дню города. Три фотографа – Александр Куликов и братья Олег и Дмитрий Дмитровы – представят работы о любви к родному краю. Куликов покажет природные красоты с высоты птичьего полета, а Дмитровы – монументальную архитектуру Волгограда. Мультимедийный формат позволит зрителям увидеть кадры Иловли и Александровского гравена и почувствовать атмосферу региона. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, нашел целый пост одного человека, который считает себя зоопсихологом. Он говорит, я зоопсихолог и публикую только проверенные на своем опыте факты о собаках. Дина, вот что он пишет. У собаки 4 лапы.
3: Вау.
2: Иногда меньше, но никогда не больше. Вот, поэтому всем хороших фактов, друзья. Хотя, на самом деле,
3: это надо всего разбираться лишь в психологии для
2: да,
3: этого.
2: Да, это всего лишь первый выход третьего часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Ждет нас в ближайшее время разговор с Саней Морозовым в рубрике «Встречка». Там о погоде поговорим. Вроде как должна быть история, связанная с конкурсом, но здесь же от вас все зависит. Поэтому мы лишь просто проводники в мир призов, друзья. Это случится в конкурсе под названием «Откуда звук?» и, конечно, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями.
3: Да, еще мы полупроводники.
2: В какой степени?
3: В мероприятия, которые совсем скоро состоятся в нашем городе, и мы с удовольствием о них рассказываем. Итак, друзья, 19 сентября состоится большой просветительский фестиваль. Возможность погрузиться в атмосферу Древней Руси, узнать о традициях, ремеслах и жизни наших предков, ощутить дух эпохи. Все это будет проходить на набережной 62-й армии 1Б в музее «Россия. Моя история». В программе, во-первых, бесплатный вход на экспозиции Рюриковича и Романовы, лектория общества знания, квест-викторина правителей земли русской, экскурсии по экспозиции Рюриковича, мастер-классы, музыкальные номера творческих коллективов Волгограда, интерактивная площадка с предметами быта и вооружения средневековой Руси, кинопоказ первой серии сериала «Князь Андрей» и тематическая фотозона. Приходите, всех ждут.
2: Да, в целом, вполне себе прикольное мероприятие, друзья. Значит, что касается нас, мы готовы начинать, и делаем мы обычно с нашей стартовой кричалки. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос Милкшейк в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». 9 часов 40 минут в Волгограде. Мы готовы с вами поиграть. 39-101.5 для тех, кто готов это сделать в эфире. И для тех, кто готов за эфиром написать сообщение. 927-522-101.5. Макс Телега, пишите туда. У нас...
2: Но да. Мы все-таки хотели бы, да, пообщаться вживую. Тем более повод есть достойный, надо сказать. В качестве приза выступает билет в кино на двоих.
1: Да.
2: Открытые сеансы. В общем, можете выбирать, неважно, ночной, утренний, дневной, в субботу, в будние дни. Любой фильм. Всем добро пожаловать. Чудное предложение, я считаю. Неслыханная щедрость тем.
1: Да, значит, выступает приз. Да, как ты сказал, выступает. И мне сразу хотелось представить выступление приза в виде двух билетов, которые выходят на сцену.
2: Пока только мы выступаем.
1: Да.
2: И мы будем скоро выступать не очень довольны. Мол, да, где
1: да.
2: Вы? Алло.
1: Да. Но в любом случае у нас есть 8-секундный звуковой какой-то там вопросик, который нужно будет, соответственно, услышать. Делать погромче свои радиоприемники. И дальше можно будет либо успеть дозвониться по номеру 39-105, либо, если вы там очень быстрый, написать сообщение с ответом, что же это за звук, откуда он. В нашей телеге или Макс, еще раз
2: напомню. Но звонить придется вот прямо в процессе звука,
1: да.
2: Звучания, потому что все, что после, там уже песня, там уже джинглы,
1: да.
2: Рекламные блоки. Ребята, сорян, у нас огромное количество вечно догоняющих участников,
1: да.
2: Которые почему-то не верят в свои силы, хотят перестраховаться и позвонить после, но после уже, к сожалению, будет шанс упущен.
1: Да, короче, погнали, друзья, скажите, пожалуйста, что это за звук, откуда он? Вот как-то так, судя по всему, это какой-то звук. Нас интересует...
2: Любимый звук стукачей.
1: Да, откуда он, да. Все, у нас 927-522-101.5, все так же номер телефона для связи по Максу и телеге. Пишите туда свой правильный ответ и забирайте два билета в кино.
0: 3-4.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Давайте-ка, ребятки, сейчас выясним, что там, какие новости налетели на этот час на нас. Да, бывает такое, что прям налетают. Ну, или мы об них спотыкаемся. Значит, что у нас есть прикольного, Дина?
2: Так, свадебная тема. Сезон продолжается.
1: Сезон продолжается,
2: причем
1: да.
2: Причем сезон продолжается не только в нашей стране.
1: Угу.
2: А, значит, смотрите, первая, ну, я думаю, может быть, не первая, но громко завирусившаяся, точно одна из немногих, необычная онлайн-свадьба прошла в Узбекистане.
1: Прикольно.
2: И если вы подумали, что, как обычно, ну, возможно, кого-то не спросили, да, кто-то, в общем-то, отсутствовал из женихов, жениха или невесты, нет. Дело в том, что гости находились в Ташкенте, в Узбекистане. Mm. Причем очень нарядное, такое богатое торжество устроено было. А молодожены тем временем были в Америке. То есть, видимо, они уже переехали, живут там. Но решили закатить, не лишать праздника всех гостей. Закатили мощнейшую церемонию. Прям праздник достаточно большой. Родственники собрались в столице. Праздничный стол в традиционном стиле. Танцы, развлекательная программа с участием артистов, ведущих и так далее. Жених и невеста, которые находились за тысячи километров, присоединились к празднику через Zoom.
1: Mm.
2: Соответственно, они общались с гостями по видеосвязи на протяжении всего дня, наблюдали за всеми происходящими на свадьбе процессами через экран. В самом ресторане был огромный плазменный экран, на который, соответственно, выводились лица ребят.
1: Прикольно.
2: Через трансляцию. Все узбекские обычаи они умудрились соблюсти. Вот. Поэтому каким-то образом, ну уж я не знаю, наверное, все получилось. Надеемся, что так. И расстояние не помешало виновникам торжества отпраздновать события вместе со своими близкими.
1: Прикольно. Слушай, это единственный формат, да, когда невесту не украдешь. Ее уже украли, получается, да? Она фактически не рядом. Мало того, мне кажется, что так как ребят наверняка, скорее всего, как мне кажется, как это должно было выглядеть, они точно сидели за столом. Значит, сверху у них праздничный наряд, снизу шорты или трусные.
2: Носки
1: там где-нибудь рваные.
2: Судя по фотке, они вообще сели где-то напротив своего окна, потому что сзади вот эти пластиковые окна.
1: Ага.
2: Ну, то есть они, видимо, просто вышли на балкон, поставили там ноутбук и так далее. Я вижу, что жених в костюме, да, галстук, пинджак имеется.
1: Ну, снизу же, по-любому.
2: Вот, невеста, непонятно вообще, она в платье или нет, фаты не имеется. Ну, какой-то что-то белый, возможно, пиджачок, белая блузка какая-то есть. Все без особых там причесок, макияж. Но, тем не менее, все равно красивые.
1: Прикольно. Слушайте, ну, мне кажется, что интересный формат.
2: Отличный выход из положения.
1: Выход из положения 100 пудов,
2: ну,
1: да.
2: Потому что, понятное дело, что все в Америку не приедут, с учетом еще и, ну, понятно, там с границами чуть попроще, возможно, но, тем не менее, да, в любом случае привозить всех дорого, сложно, визы все равно никуда не деваются.
1: Так, ребята, смотрите, в 22:00 у нас автобус до Кыргызстана, да?
2: Узбекистана, да, до Ташкента.
1: Вот, ладно, прикольная новость, на самом деле. Мне интересен такой формат провести такой свадьбу, да, было бы прикольно. Сотрудник, между прочим, из Ханты-Мансийска.
2: Так.
1: Значит, он просто в какой-то момент понял, что больше так не может. И отсудил у компании, причем нефтяной компании, в которой он работал, 532 тысячи рублей.
2: За что, простите?
1: За то, что он так больше не может.
2: Просто перегорел на работе?
1: Нет,
2: да?
1: Нет.
2: А что он так больше
1: Короче,
2: не может?
1: Он говорит, что с 2023 года каждый день, 6 раз в неделю, 6, даже не 5, он обязан был подключаться к оперативному совещанию, которое длилось с 7:30 утра до 9:30.
2: Два часа.
1: А рабочий день при этом начинался в 9 часов утра.
2: А, классно.
1: Не участвовать в совещаниях работник не мог, поскольку эта обязанность напрямую прописана в его должностной инструкции. Но, соответственно, работодатель уверял, что мужчина подключался к совещанию из дома, а значит, и не работал вовсе.
2: Да классно.
1: Нормально.
2: Сидеть, в общем-то,
1: да,
2: у компьютера,
1: короче, он не выдержал, прикинь.
2: Где?
1: Он реально уволился и, значит, просто пошел в суд и сказал, что, ребят, ну, сверхурочную работу мне не заплатили ни рубля. Судья согласился и, соответственно, оштрафовал компанию.
2: Класс.
1: На 532 тысячи рублей. Они обязаны выплатить ему эти денежки.
2: Я вот. Считаю, вообще по делу.
1: Да, ребята, поднимаем руки, да, все, кто говорит, что это правильно. Да, все подняли руки, молодцы.
2: Так, руль-то отпускать не надо было при этом?
1: Да, при этом руль-то не отпускайте, все. Впереди четвертый час утреннего шоу
2: 3-4.
1: Продолжим общаться, всем хорошего настроения.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: свое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Правительства стран еврозоны ведут переговоры о большом пакете кадровых изменений в руководстве Центрального банка к концу текущего года. На фоне возможного досрочного ухода Кристин Лагард до октября будущего года обсуждаются ее преемники. Решение станет главным европейским назначением до 2029 года. По сведениям источников, сама Лагард хочет передать право выбора уходящему президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, возможно, еще до французских выборов в апреле следующего года, пишет ТАСС. Три индийские авиакомпании подписали меморандум о поставке 105 самолетов Ил-114-300. Крупнейшей экспортной сделки в гражданской авиации со времен СССР. Твердый контракт планируется до конца текущего года. Спросом условлен региональной программой Индии. Лайнер лучше западного, подходит для коротких полос, экономичен и не зависит от западных комплектующих. Для России сделка на 3-4 миллиона долларов открывает рынок Африки и Азии, обеспечит валютную выручку от сервиса и создаст перспективу лицензионной сборки по аналогам «Суперджет». Центр реабилитации диких животных «Птичий остров» впервые в своей истории готовится выпустить на волю двух орланов-белохвостов – электроника, восстановившего зрение, и Нельсона, окрепшего после черепно-мозговой травмы. За защитники отправят птиц в свободный полет в окрестностях Волго-Ахтубинской поймы после того, как их здоровье полностью пришло в норму. Ранее естественную среду обитания покинули соколы, устельги и сова, которых вернули в природу сразу же, как только стало ясно, что они могут выжить без помощи человека. Экспертный совет Всероссийского конкурса «Музейный Олимп-2026» отобрал в финал 28 проектов из 177 заявок, поступивших от участников из 16 регионов России. В число номинантов вошла и волгоградская выставка «100 друзей художника Виктора Лосева», которая демонстрировалась все лето при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Лауреаты премии будут объявлены 16 октября на торжественной церемонии в Перми. На фоне напряженной ситуации на автозаправочных станциях, где автовладельцам все еще удается заправить машины, но становится трудно приобрести популярные марки бензина в канистрах для лодок, бензопил и прочих потребностей, Роспотребнадзор разъяснил правила продажи топлива. Продавец не может отказать в отпуске без законных оснований. Запрещена только стеклянная тара, а пластиковая должна иметь обязательную маркировку предприятия-изготовителя. Если топливо отказывают продавать в подходящую емкость, ведомство советует зафиксировать место и время инцидента, сохранить чек и обратиться с этими данными в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор для защиты своих интересов или в суд. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
0: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Прямо сейчас, ребят, начинается четвертый час утреннего шоу 3-4. Напоминаем вам, что не только эфиром мы богаты. Богаты мы еще и за эфирными историями. Конечно, эти истории мы снимаем на видео, о чем в дальнейшем вам докладываем. У нас есть группа ВКонтакте, Волгоград FM, заходите туда. На стене этой группы уже появилось не одно видео за последний месяц, а сразу несколько, потому что в рамках нашей рубрики «Креативный драйвер» мы отправляемся путешествовать. Ну и, соответственно, исследуем различные места. Напоминаю, что на правах рекламы, на прошлой неделе мы были в кафе «Ласточка», спонсор ООО «Ласточка». Ну и, соответственно, побывав там, мы выяснили, что на самом деле на проспекте Ленина 114А находится легендарнейшее кафе «Ласточка», работающее уже более 60 лет. 64-го года прошлого века. Прикиньте,
3: вот
2: ребята.
3: Это традиции, я понимаю, да? Пережили все экономические кризисы, катаклизмы, все приключения, которые творились в нашей стране для того, чтобы продолжать радовать жителей и гостей Волгограда традиционными вкуснейшими блюдами домашней кухни из домовых книг мам и бабушек. В общем-то, директор кафе «Ласточка» Наталья признавалась, что, в общем-то, печенье пекутся, например, по книге, которую...
2: Рецептурно, 56-го
3: да,
2: года.
3: Да, да, да, 50-какого-то года. Вот, поэтому, в общем-то, каждый рецепт ребята заботливо очень хранят и, соответственно, радуют да. всех гостей.
2: Само кафе состоит, получается, из двух помещений. Одно помещение вот такое классическое столовое, где можно покушать прямо на раздаче. Там такие клевые девушки нам, соответственно, на подносик там навыкладывали вкусной еды. Мы, соответственно, там успели и покушать.
3: Да, кстати, персоналом вообще отдельно гордится руководитель. Он говорит, самое, вот кто меньше всего работает, это 7 лет. То есть есть те, кто реально чуть ли не с открытия
2: да,
3: работал
2: 20 с лишним лет. Да.
3: Поэтому, ну, мы понимаем, да, что чем дольше сотрудник держится на рабочем месте, тем круче условия и, конечно же, атмосфера в коллективе.
2: Да, и, кстати, есть второй еще зал. Это зал банкетный, где можно проводить различные мероприятия. И вот та история, которую нам поведала Наталья, это то, что 50 лет назад состоялась свадьба у одной пары, и они подумали, что было бы неплохо
3: золотую свадьбу отметить там же.
2: Говорит, это была отдельная теплая история. Говорит, ни одно заведение Волгоград не может себе, наверное,
3: похвастаться таким.
2: Да, вот таким, значит, достижением. И действительно, это было очень-очень круто, друзья. Не менее круто будет в нашем эфире в ближайшее время. Напомню, что, кстати, креативный драйвер и вся реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну, а что касается нас, мы о погоде тут поговорим. Рубрика «Живи с этим» с курьезными интересными фактами. Не менее курьезные новости в рубрике «Сенсации». Конечно, конкурс «Не рекорд». Вот, все это ждет нас в четвертом часе утреннего шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
7: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
8: Ах, Аконыч.
9: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
10: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Неохота холодной осени, говорит Дина. Не хочу пуховики. Давайте проверим, на этой неделе будут пуховики или нет. Ну, или, по крайней
2: мере,
1: ближайшие...
2: Мы сейчас не про кавер-группу говорим, если что. Так, мы о погоде. Итак, дамы и господа, значит, что нас ожидает на этой неделе? Давайте начнем, естественно, с ближайших часов. Сегодня за окном дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня осадков не ожидается. Ясная погода царит в атмосфере. Плюс 22 на данный момент. Днем же столбик термометра поднимется до отметки в плюс 29. Ночью опустится до плюс 18. Во вторник ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 26 днем, плюс 17 ночью, местами небольшой дождь.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Вечерники на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Ну, теперь и пора интересного, друзья. Насколько интересные факты мы приготовили вам. Как всегда, оценка по 28-бальной шкале. Почему-то вот именно такая у меня сейчас цифра в голове возникла. Постарайтесь дать объективную оценку нашим фактам. Итак, внимание, поехали.
3: Очень дорогая ошибка.
2: Очень дорогая ошибка.
3: В 2010 году почтовая служба США решила выпустить марку с изображением статуи свободы.
2: Угу.
3: 2010 год, не когда-то, там давно. Но по ошибке вместо настоящего памятника использовала фотографию его копии, установленной казино Нью-Йорк. Нью-Йорк в Лас-Вегасе. Позже суд обязал почтовую службу выплатить автору этой копии $3.5 миллиона за незаконное использование его работы.
2: Нормально. То есть у
3: него
2: мало копия.
3: Мало того, что он даже сам ничего не придумал, то есть копию сделал, да, и отлично разжился.
2: А вдруг он на этой копии...
3: А вот за копию копии уже пришлось заплатить.
2: А
3: да?
2: Вдруг он в этой копии что-то изменил такое? Типа авторское вставил, да, там, шестой палец
3: не,
2: на руке.
3: Не, ну тут просто, видишь, не спросили, и вот сразу получите.
2: Угу. Слушай, странно.
3: Не спросили.
2: А вдруг они говорят, а мы
3: не
2: как
3: законно.
2: Бы... Как они доказали, что это была фотка взята именно такая? Ведь по сути это одинаковое изображение, блин, ё-моё.
3: Не, ну видишь, копия, видимо, у казино, ну, наверное, вряд ли прямо из тех же материалов выполнена. Вот
2: ну
3: в чем
2: да, ну ладно, согласен. Короче, как будто бы попахивает некой несправедливостью вот это вот. Судебная система в некоторых странах, конечно, иногда вызывает вопросики, да, когда двигают в такие стороны, что даже, мне кажется, фильм про это можно снять. Однажды Сальвадор Дали высказался о людях, которые часто используют в речи клише.
3: Угу.
2: Вот фраза Сальвадора Дали. Первый, кто сравнил щеки юной девушки с розой, был поэтом.
3: Остальные?
2: Первый, кто повторил это, был идиотом. Однако, Дина,
3: так.
2: Эта фраза Сальвадора Дали не очень оригинально изначально. До него почти такими же словами выразил свое отношение к клише французский поэт Жерар де Нерваль. Получается, что Дали сам стряпал
3: немножечко
2: клише.
3: Не попал, да?
2: Да. Короче, какая-то такая вот история. На самом деле, конечно, копия копии, да, но иногда бывает, что копия действительно может быть даже лучше оригинала. Мы знаем некоторые кавер-версии на песни, да, которые звучат...
3: очень круто.
2: Да, ну, например, та же самая история с песней группы Hi-Fi «Седьмой лепесток», который перепел Токарев, да. Вот, пожалуйста.
3: Да. Желаем ему поскорее переплюнуть.
2: Кукушка Цоя, которую некоторые зумеры думают, что перепела, а точнее спела изначально.
3: Так, подождите.
2: Не-не-не, я не говорю, что кукушка Цоя хуже кукушки Полины Гагариной, но... Некоторые, молодежь некоторые говорят, что, мол...
3: Чуть не сказал малолетки.
2: Типа, мол, а что это песня «Цой перепел Гагарину», что ли? Вот так они, прикинь, они то есть не знали про то, что «Кукушка» на самом деле песня Цоя. Как-то так. Ну, в общем-то, все. Будем перепевать другие песни, что ли, получается?
3: Да. Кстати, нейросеть, возможно, тоже снова ворвется в наш эфир с помощью рубрики, и точнее, конкурса, который называется «Нейрокод».
2: Да.
3: Там, правда, мы перепеваем не песни, а загадки.
2: Да.
3: Можно, оказывается, и такое. В общем, не особо углубляйтесь в смысл всего происходящего. Зачем, почему. Главное, чтобы вы выиграли приз в этом конкурсе.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
8: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, что ли, друзья, исследовать еще один мир. Мир загадок. Прям как будто на РЕН-ТВ начинаем новую передачу, да? Это все-таки Волгоград FM, друзья. У нас есть призы в конкурсе «Нейрокод», где искусственный интеллект придумал, соответственно, песню на текст загадки. Ну, такая, то есть просто музычка, которая, соответственно, как красивое обрамление для текстовой загадки, красиво звучит в эфире, нам понравилось. И вот мы используем этот ход.
2: Да. Значит, чем мы будем вас мотивировать? У нас сегодня... тема, то мы начали, значит, с вейксерфа,
1: да.
2: То у нас какие-то новости про рыбалку,
1: да.
2: Короче, у нас какая-то водная стихия сегодня нас захлестнула.
1: Сегодня льем водичку, ребят.
2: Да, соответственно, мы хотим долить окончательно и кого-то из вас даже, вот, знаете, с ноги немножко пнуть в бассейн.
1: Да. Значит, с 10-метровой вышки.
2: Значит, мы разыгрываем, готовы разыграть вместе с нашим спонсором, значит, в ГАВК, да, ВО в ГАВК, посещение бассейна на две персоны. Старый добрый центральный бассейн физкультурной академии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. То есть не обязательно ходить в секцию прямо на плавание,
1: да.
2: На синхронное плавание, на прыжки в воду. Хотя детей смело можете туда отправлять. У нас очень сильные тренеры и вообще команды, и прекрасный бассейн. Записывайтесь, приходите на сеансы плавания, чтобы, так сказать, немножко дать своему организму передохнуть. Хватит уже сидеть скукожившись то над телефоном, то перед компьютером. Напомню, что адрес центрального бассейна, проспект Ленина, 74, между физкультурной академией и Волгоград-ареной.
1: Да, басик вообще особо актуальная тема, с учетом того, что уже сентябрь и прохладно становится, и хоть Дина уже еще пока купалась в воскресенье в Волге,
2: в
1: целом погода пока еще позволяет, да и температура воды в Волге тоже сразу не падает, но все равно станет прохладно.
2: Сегодня последний теплый день, дальше идем на понижение, поэтому мотайте на ус и, естественно, участвуйте. Разыгрываем мы билеты в бассейн не вечно.
1: Да, вот прямо сейчас поставим вам эту загадочку, а скажите, пожалуйста, что именно загадано в ней. В общем, ответ нужно присылать на наш номер Макс или Телеги 927-522-101.5. Единственное, что нужно быть первым среди 800 тысяч человек, которые пишут нам каждый день. Короче, погнали, друзья. Что загадано?

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Ребятули и девчули, всем еще раз здравствуйте. 4 часа утреннего шоу 3-4. Постепенно завершаются, как всегда. Мы не просто так, типа, хлопнули дверью, не оборачиваясь, убегаем от вас. Не-не-не, мы красиво уходим, знаете, так слегка оставляя такой легкий флер интересных новостей в рубрике «Сенсация». Да? Вот, ну, что там у тебя один, говоришь? Так. Ты сказала слово «допустим».
2: Допустим.
1: Видимо, так себе новость.
2: Ну, что такое, знаешь, рыболовный челлендж.
1: О, прикинь.
2: Восьмикратный олимпийский чемпион по плаванию Кейлеб Дрессел поучаствовал в безумном эксперименте рыболовного блогера Джошуа Йоргенсена. Они решили проверить, сможет ли человек перетянуть океанских рыб.
1: Перетянуть. Куда? На свою сторону?
2: Как будто...
1: Типа, ребят, я из ЛДПР, вы со мной?
2: Как будто перетягивание каната... Соответственно, с одной стороны, тот самый чемпион по плаванию, Кейлеб. А с другой стороны, ну, естественно, рыбу они не могли привязать, да, и попросить ее тянуть со всей мощи в другую сторону.
1: Так.
2: Поэтому они привязали атлета к мощному спиннингу и просто силу натяжения регулировали. То есть примерно известно, с какой мощью тянет, допустим, акула, да,
1: прикольно,
2: или другая рыба.
1: Прикольно.
2: Вот таким образом.
1: В этом что-то есть.
2: Да. Блогер регулировал силу натяжения катушки. Сопротивление мелкого бонито, это, видимо, рыбка такая, с сопротивлением мелкого бонита и 10-килограммового тунца пловец справился, даже немного протащил за собой лодку.
1: Ага.
2: Однако в финальном раунде, когда симуляцию настроили на силу крупной акулы, то есть более 50 килограммов натяжения, легендарный спортсмен оказался абсолютно бессилен, ему не помогли даже
1: просто
2: ласты,
1: на месте
2: он просто
1: там
2: барахтался, да, на одном месте под смех команды.
1: Вот так они смеялись. Извините.
2: Да, соответственно, что?
1: Ну, понятно, что у человека не получилось.
2: Акула выиграла бы, да.
1: Акула
2: если бы
1: выиграла.
2: Все-таки была на том стороне, на той стороне канатика,
1: да.
2: Акула бы точно справилась лучше.
1: Прикольно. Теперь мы знаем, где сила человека заканчивается, по крайней мере, в воде. Ты сказала про рыб. Я только подумал, снова мы не сговариваемся, Дин. Опять
2: да.
1: Мы с тобой синхронизировались за эти 26 лет в эфире. Вот, у меня же год за два, понимаешь, поэтому такая вот история. Короче, в России появилась сфера, в которой работники в среднем получают выше 1 миллиона рублей.
2: В месяц?
1: Да.
2: Это что за сфера?
1: Это вот такая сфера, давай сейчас.
2: Ну,
1: а я тебе скажу, а то ты сразу туда уйдешь.
2: Блин, ну эскорт, конечно, поздновато, наверное.
1: Я же сказал про рыб изначально, что
2: а
1: мы
2: рыбы?
1: С тобой синхронизировались. Да, хотите верить, хотите нет, но в
2: загадывание
1: России...
2: Загадывание желаний, кто-то поймал золотую рыбу.
1: Появилась щуку. Сфера деятельности со средней зарплатой выше миллиона рублей. Согласно данным Росстата, по номинальной начисленной зарплате за январь-июнь 2026 года,
2: так.
1: Ну то есть средняя месячная, это морское пастбищное рыбоводство. 1 миллион 52 тысячи рублей в среднем в месяц.
2: Угу.
1: Это такая разновидность, соответственно, рыбоводства, разведение рыбы в хозяйственных целях, когда искусственно выращенная из мальков молоть запускается в естественные морские условия, где нагуливает вес на природном корме, а потом вылавливается. Ну, не такая уж приятная для тебя работа, согласен.
2: Вообще.
1: Вот, по сути, выращивать рыбу для еды.
2: Даже не знаю, что лучше. Эскорт или все-таки... Не знаю.
1: Дело в том, что там не указан эскорт как миллион рублей в месяц, понимаешь? Поэтому ты можешь недополучить, если пойдешь туда.
2: Да там и в рыбе, ну давайте так тоже. Вот давай, ты сейчас такой сидишь на табуретке ровно.
1: Да.
2: Напротив микрофона. Все, я теперь рыбовод.
1: Да.
2: Рыбоводовед. То есть ты идешь такой в пруд и говоришь, рыба, идите ко мне, идите. Вот сколько нужно для вложения вот в твою сферу?
1: Не-не, там, видишь, вложение, понятное дело. Я имею в виду, что работники, которые там работают, не бизнес, а именно работники, которые там работают.
2: А кому интересно работники. Платить собственнику бизнеса миллион рублей в месяц кому-то там?
1: Ну вот, ну...
2: Чуваку, который будет ходить и говорит, рыбка, плодись.
1: Да нет, ну там не так рыба растет, там надо серьезно вкладывать усилия какие-то. Короче.
2: Больше, чем мы с тобой?
1: Вот эти вот 4 бешеных часа, которые...
2: Конечно.
1: Разговоры.
2: Попробуй найди сенсацию нормальную.
1: Да, да, то есть, ну, мы как обычно, я просто представляю себе картину, как будто мы, старые деды, подходим к воде, забрасываем
2: невод
1: и говорим,
2: да.
1: Ловись, рыбка большая, маленькая, дальше как
2: я
1: это?
2: Я скоро стану владычицей морской, Олег, с тобой или без тебя?
1: А дальше что, корыто снова? Короче, ребят, с вами была Дина Косичкина.
2: Я Олег Шарапов.
1: И это утреннее шоу.
2: 3-4.
1: До завтра, говорим вам
2: пока. Карпик, кстати, выплывает, у нас есть свое водное хозяйство.
1: Вот так красиво мы еще никогда не подводили к его работе.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Компания «Еврохим» ведет переговоры с властями о создании в России госпрограммы модернизации старых мощностей по выпуску аммиака, которая будет работать по аналогии с договорами на поставку мощности в энергетике, механизмом возврата инвестиций за счет повышения тарифов. Уточняется, что в России около 23 таких производств и примерно 70% российских мощностей старше 45 лет. Однако глубокая модернизация не проводится из-за сложности лицензирования технологий и того, что господдержка сейчас направлена только на создание новых заводов. При этом есть уверенность в том, что стороны придут к результату, хотя это займет время. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на лекции в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге назвал туризм самой быстро развивающейся отраслью российской экономики, которая уже несколько лет растет двузначными цифрами, и рассказал о курортах юга страны Урала и местном краеведческом музее с шигирским идолом возрастом более 12 тысяч лет. Он сообщил об удобстве оформления электронной визы за 4 дня для пребывания до 30 дней, а также действующих безвизовых программах для граждан Китая, Саудовской Аравии, Омана и Маньямы. 3 октября с 10 до 15 часов в арт-парке «Ультра-100» в городе Волжском состоится традиционный фестиваль «Ненорматив». В программе мероприятия появятся новые активности. Финал первого кубка города по карнхолу, забег «Еши-беги» на 5 километров, силовой экстрим с камнями, бревнами и буксировкой авто вместо тренажеров. Футбол, скейт и самокатные заезды, хип-хоп, батлы, а также граффити, автокастом и косплей. Избирательная комиссия Волгоградской области приняла из типографии тираж бюллетеней для выборов депутатов Государственной Думы для федерального и одномандатных округов, включая волгоградские бюллетени для дополнительных выборов в областную думу. Бланки защищены фоновой сеткой, светло-синий для федерального округа и зеленый для одномандатных и микрошрифтом. При приемке был уничтожен брак. Как пояснил секретарь комиссии Анатолий Ярылкин, сегодня документы отправят спецсвязью в территориальные избиркомы под круглосуточную охрану полиции, после чего на участках поставят печати УИК и подписи двух членов комиссии. В текущем году автопарк «Волгоград Облэлектро» пополнится спецтехникой для строительно-монтажных работ и обслуживания ЛЭП. Автокран грузоподъемностью 25 тонн передан Среднеохтубинскому участку Заволжских МЭС. Брыльно-крановая машина БМ-205Д Новоанинскому участку Северных МЭС. А в сентябре автогидроподъемники с высотой подъема 18 метров получили Северные и Михайловские МЭС. По данным компании, обновление парка уже направлено на сокращение времени отключения для потребителей и повышение эффективности плановых ремонтов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Мотив ту-ту-ту-ру от группы Sutherland. Это прямо, знаете, такая точная аудиодорожка того, что происходит в голове к 11 утра 14 сентября, друзья мои, понедельник. Здравствуйте, Волгоград FM в динамиках. Самое время, что, сделать паузу, налить второй за день кофе и осознать, что первый рабочий запуск этой недели вы уже пережили. Половина утреннего квеста пройдена, так что выдыхаем и двигаемся далее по эфиру. В одиночестве я вас, конечно, не оставлю, и без отличного настроения, отличной музыки тоже самое собой, разумеется. Джон Саммит, Crystallize, продолжение часа, лирик с новиночкой аутентичная, тоже не с горами, но и начнет всю музыкальную бакханалию. После коротенькой паузы Джоэл Кори, Whisper. Ах да, рубрика Ремзона в 11.20, друзья, не пропускайте. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
8: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
7: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Это была Tate McRae с треком Sports Car. Вообще, спортивная машина в отношениях странная вещь. Выглядит дорого, шумит громко, разгоняется быстро, но на практике оказывается абсолютно бесполезной. На дачу за картошкой не съездить, багажника нет, а ремонт стоит как крыло от Боинга. В общем, статусная вещь на словах, а вот в жизни клиренс в 5 сантиметров и эвакуатор. Но мы с вами, друзья мои, своим ходом не на эвакуаторе летим по волнам Волгоград FM, Алекс Уоррен, Fever Dream, а также Мэйсик и Маршал Джефферсон. Life is simple, делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
9: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 73 30. Количество предложений ограничено.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
12: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Законы физики говорят, что разноименные полюса притягиваются, но, глядя на то, как трек «Magnetic» заставляет человека перед самым выходом из дома метаться по квартире в поисках ключей и телефона, девчонки из группы «Алит» явно утаили пару секретных законов природы. Металл к магниту, ключи к дну сумки. Мы стряхиваем этот бытовой хаос и двигаемся далее. Друзья мои, по волнам Волгоград FM, Маранди совсем скоро. Angels, вспомним старенькое. Ну и прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be. 3, 2, поехали.

0: Ленинград FM. Знаем, что любишь. 101.5.
1: Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россия усилила санитарный контроль на границах из-за эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго, где число заболевших достигло почти 7 тысяч человек, а вспышка признана ВОЗ самой быстро развивающейся в истории и распространилась уже на 7 провинций. Как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, пограничная служба тщательно проверяет всех прибывающих даже транзитом из опасных стран, госпитализируя людей с повышенной температурой, а российские специалисты помогают бороться с лихорадкой в соседних Уганде и передали африканским коллегам уникальные отечественные тесты для диагностики вируса, включая редкий штамм Бундибуджио, пишет ТАСС. Российские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который решает проблему конфликта между скоростью и надежностью в сетях 5G и последующих поколений. Как сообщают ученые, технологии используют модели для выбора оптимального режима передачи данных в быстро меняющихся условиях канала, обеспечивая минимальные задержки и точную информацию там, где существующие методы не справляются из-за высокой мобильности пользователей. Разработка актуальна на фоне запуска Минцифры сотовой связи 5G с сентября этого года в 16 российских городах. Силами операторов МТС, Мегафон, Билайн и Т2 с платными расширениями сети до конца года еще на 50 городов. Заявочная кампания на получение нагрудного знака «Доброволец-волонтер» в Волгоградской области продлится в регионе до 15 сентября включительно. Как сообщает областной комитет молодежной политики, церемония награждения традиционно пройдет в День добровольца 5 декабря. Получить такую награду можно только один раз. Ежегодно знаку удостаиваются не более 5 волонтеров региона. Право на него имеют жители Волгоградской области с добровольческим стажем не менее 5 лет и не менее 500 часов, зарегистрированные на платформе «Добро.рф». К 7 часам утра возобновила работу авиагавань Волгограда. К полетам также вернулись аэропорты Владикавказа, Грозного, Краснодара, Махачкалы и Тамбова после вынужденного простоя из-за ограничений для обеспечения безопасности. Как сообщает Росавиация, несмотря на открытие Волгоградского аэропорта, в нем сохраняется режим задержки еще 4 рейсов на вылет и 2 на прилет, которые ожидаются позже установленного расписания. В день города волгоградский «Ротор» преподнес болельщикам неожиданный подарок, разгромив красноярский «Енисей» со счетом 4-0 и прервав свою 5-матчевую серию без побед. После матча главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев признал полное поражение своей неуверенной команды, тогда как наставник «Ротора» Дмитрий Парфенов отметил, что качество игры его подопечных давно заслуживало такого результата, и теперь команда готовится к выездному матчу против «Текстильщика». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Название «Talk to you» звучит как такое, знаете, легкое приглашение к диалогу, но современный мир вносит свои коррективы. Ребят просто напоминают о почти забытом искусстве. Вот просто позвонить и поговорить голосом, словами через рот. Сейчас ведь куда проще нарезать 5 трехминутных голосовых сообщений или отправить дежурные эмодзи, чем реально набрать номер. Да. Текст простой, а вот вызов современности серьезный. Но мы с вами от мессенджеров отвлекаться не будем, потому что вся у многих, точнее, работа сейчас там. А мы просто двигаемся по волнам у Град FM. Далее Dua Lipa Training Season. Чуть ранее здесь Ивы Дэвид Гетта, Supernova Love. И на закусочку Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me. И еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль «КАСО» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.
11: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Послушав Рэй с треком «Where is my husband», понимаешь, что поисковый запрос у всех разный. Кто-то ищет спутника жизни, а кто-то пытается вспомнить, в каком таком именно отделе супермаркета потерялась тележка с продуктами. И главное в этой ситуации сохранять вот такое же невозмутимое выражение лица, как у певицы в этом треке. Но я думаю, что поиски идеала отложим на потом, а прямо сейчас... Ну, точнее, через пару минут придем к следующему треку. Алек и Халид, Dive Into Me, а также Teddy Swims. Чуть ранее, Mr. Know It All.
1: Волгоград. Волгоград и
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 2385.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
11: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
12: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Оффенбах и Джастин Джессо выдали трек с гордым названием «Over You». Но в жизни этот процесс забывания или же забвения, кому как удобно, выглядит куда менее кинематографично. Обычно великое освобождение от прошлого длится ровно до того момента, пока не увидишь случайно чужую историю в соцсетях. И все, драматический режим снова активирован. Но, ребяточки, звучат максимально убедительно, так что сделаем вид, что все давно в прошлом и двигаемся далее по эфиру к будущему. Lost Frequencies, Are You With Me, а также Биби Рекс и Дэвид Гетто, чуть ранее Sad Girls.
1: Реклама.
2: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк? Опять милкшейк.

0: milkshakevlg.ru.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии Госавтоинспекции.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Три индийские авиакомпании подписали меморандум о поставке 105 самолетов Ил-114-300. Крупнейшие экспортные сделки в гражданской авиации со времен СССР. Четвертый контракт планируется до конца текущего года. Спросом условлен региональной программой Индии. Лайнер лучше западного, подходит для коротких полос, экономичен и не зависит от западных комплектующих. Для России сделка на 3-4 миллиона долларов открывает рынок Африки и Азии, обеспечит валютную выручку от сервиса и создаст перспективу лицензионной сборки по аналогам «Суперджет». Правительства стран еврозоны ведут переговоры о большом пакете кадровых изменений в руководстве Центрального банка к концу текущего года. На фоне возможного досрочного ухода Кристин Лагард до октября будущего года обсуждаются ее преемники. Решение станет главным европейским назначением до 2029 года. По сведениям источников, сама Лагард хочет передать право выбора уходящему президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, возможно, еще до французских выборов в апреле следующего года, пишет ТАСС. На фоне напряженной ситуации на автозаправочных станциях, где автовладельцам все еще удается заправить машины, но становится трудно приобрести популярные марки бензина в канистрах для лодок, бензопил и прочих потребностей, Роспотребнадзор разъяснил правила продажи топлива. Продавец не может отказать в отпуске без законных оснований. Запрещена только стеклянная тара, а пластиковая должна иметь обязательную маркировку предприятия-изготовителя. Если топливо отказывают продавать в подходящую емкость, ведомство советует зафиксировать место и время инцидента, сохранить чек и обратиться с этими данными в Роспотребнадзор для защиты своих интересов или в суд. Центр реабилитации диких животных «Птичий остров» впервые в своей истории готовится выпустить на волю двух орланов-белохвостов – электроника, восстановившего зрение, и Нельсона, окрепшего после черепно-мозговой травмы. Зоозащитники отправят птиц в свободный полет в окрестностях Волго-Ахтубинской поймы после того, как их здоровье полностью пришло в норму. Ранее естественную среду обитания покинули соколы, пустельги и сова, которых вернули в природу сразу же, как только стало ясно, что они могут выжить без помощи человека. Экспертный совет Всероссийского конкурса «Музейный Олимп-2026» отобрал в финал 28 проектов из 177 заявок, поступивших от участников из 16 регионов России. В число номинантов вошла и волгоградская выставка «100 друзей художника Виктора Лосева», которая демонстрировалась все лето при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Лауреаты премии будут объявлены 16 октября на торжественной церемонии в Перми. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Вот слушаешь про Sweet Summer Nights и думаешь, как все-таки красиво в песнях описывают жару. Никаких тебе комаров размером с майского жука, никакой духоты в квартире без кондиционера и ночных попыток куда-то, знаете, перевернуть подушку прохладной стороной. Только романтика и танцы до утра. Отличная работа от Филатов и Кэрос, а также Дэнис Ферста. Хотя, если ваше лето реально выглядело так же идеально, как и в этом треке, то я вас поздравляю, друзья мои. Ну, а мы двигаемся далее. Нелли с новинчикой Just a Dream. Чуть ранее Медуза и Генри Кэмомайл. Don't Wanna Go Home. И на закусочку Кимо Саундс. Rise Slow через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». Оберн 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
12: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом по поломкам турбокомпрессоров на дизельных двигателях. Вообще, турбокомпрессор – это уже обязательный элемент современного дизельного мотора. Он в значительной степени отвечает за мощность, генерируемую двигателем, поэтому любой сбой в его работе связан с серьезным падением производительности мотора. Решается проблема с помощью ремонта. Турбонаддув не причиняет много хлопот, но его восстановление все-таки стоит серьезных денег. Вообще-то турбокомпрессор меняется или ремонтируется. Второй вариант вызывает у владельцев автомобилей и экспертов постоянные споры. Дело в том, что теоретически при восстановлении агрегата невозможно восстановить изначальную балансировку, правильно установить крыльчатку и так далее. Но фактически это выполняется мастерами автосервисов, притом постоянно. Правда, гарантию длительной эксплуатации с прежними техническими характеристиками они вам не дадут. Существует много причин, приводящих к поломке турбокомпрессора, но часто виноват сам владелец автомобиля. Наибольшим кощунством является динамичный старт на холодном двигателе и редкая замена масла. Наверное, что самое главное, охлаждать стоит турбокомпрессор после вождения. Это стоит делать после длительной езды на высокой скорости точно. Важен прогрев. Так как технический потенциал турбокомпрессора используется на 100% без ущерба самому агрегату, только при хорошо прогретом масле. Перед ремонтом или заменой турбокомпрессора следует провести комплексную диагностику, выявить причины самой поломки. Рекомендуется заменить промежуточный охладитель на турбонагнетатель вместе с маслоприводящими магистралями. При смене смазки следует промыть систему. Также стоит сопоставить стоимость ремонта.

0: ремонта с покупкой нового турбокомпрессора. Восстановление включает цену комплектующих, это, между прочим, не маленькие цифры, и уплату за их установку от 50 до 100%, между прочим, от цены запчастей. Затраты тоже связаны с потерей времени на восстановление, отсутствием гарантии, возвращение начальных характеристик и так далее, и так далее. Установка нового турбокомпрессора обеспечивает значительную экономию, делается быстрее, ну и хотя бы будет продленная гарантия. Если у вас будут какие-то проблемы, друзья, с турбокомпрессорами, запомните самое главное. Не ведите себя кощунственно с автомобилем, следите почаще, меняйте масло и охлаждайте турбокомпрессор после длительного вождения. Это главные рекомендации.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
3: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: как Ньюхарт, прямо хочется, зайдя к парням и с крышаром, спросить: слушайте, а можно оформить замену не только сердца, но и вообще всего организма в целом, особенно где-нибудь в начале рабочей недели, вот как сегодня, например, в понедельник, когда старый комплект явно не справляется с нагрузкой, ну и сбоит, само собой разумеется. К сожалению, пока доступна только музыкальная терапия, но надо признать, что работает она ничуть не хуже. Впереди Jonas Blue, Girl, а также Hunter X с треком Golden.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрата. Реклама.
2: Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аконыча» до 20 сентября.
5: 43-55-13.
6: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: это Минизмо, трек Hello в наших колонках. Самый интригующий момент любого дня. Ведь когда ты слышишь это слово в музыке, это прям кайф и танцы, да? А вот когда видишь Hello, он же привет, на экране смартфона с незнакомого номера, тут же начинаешь вспоминать, что за социологический опрос или, может быть, очень выгодное кредитное предложение тебя ждет в конце. Так что пусть вам чаще, друзья мои, звонят только с хорошими новостями, вот, позитива много не бывает. Imagine Dragons в самом финале Whatever It Takes, а также G-Hope и Miguel Sweet Dreams чуть ранее.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Отбой тревоги был объявлен в 6:45 утра. Угроза сохранялась на протяжении 7 часов. Фиксации дронов были в Октябрьском, Калачевском, Чернышковском, Суровикинском районах, сообщает Высота 102. Росавиация ограничивала работу Волгоградского аэропорта, но около 7 часов утра он возобновил работу в штатном режиме. Из расписания незначительно выбились несколько рейсов. В Волгограде завершили расследование громкого дела о мошенничестве с бюджетными деньгами. 38-летнего гендиректора туристической фирмы обвиняют в хищении субсидий на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. По данным следствия, мужчина получил деньги на строительство 10 гостевых домиков в Иловленском районе. Работы велись в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако более 8 миллионов рублей он просто присвоил, объект так и не построили. Часть средств перевел в собственную мебельную фирму, но мебель тоже не изготовили. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы. Лето в Волгограде продолжается. Сегодня ожидается ясная погода, без осадков. И после теплой ночи, когда температура не опускалась ниже 15-17 градусов тепла, днем сегодня воздух прогреется до 28-30 градусов. По области 32. Местами возможен небольшой дождь. Во вторник станет чуть прохладнее. Росгидромет днем обещает плюс 26, в среду плюс 22. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты и постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон 9. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
3: Информационный конвейер.

0: Это Music Sounds в наших колонках. Дуэт Fastboy, которые подняли очень наболевший вопрос. Вот как объяснить людям вокруг, что если на тебе надеты наушники, то музыка действительно звучит. И перебивать ее вопросом, а где у нас что лежит, это же преступление против искусства. В общем, друзья, если вам прямо сейчас кто-то мешает дослушать классный бит, вот как я, например, просто сделать ему звук погромче. Летим по понедельнику далее, друзья мои. 14 сентября впереди Miley Cyrus and All the World. Divine появится с новиночкой Slow Down. А еще Rudimental и Khalid All I Know тоже скоро. Еще раз всем привет, это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
5: Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
5: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Trap Mafia House на 101.5. Mafia Style. Отличный трек. Вот с точно таким же каменным лицом и варяжной походкой нужно заходить в кабинет начальнику, когда ты что-то вовремя не сделал. Главное смотреть вот прямо в глаза, не моргать и делать вид, что задержка была частью твоего продуманного стратегического плана. Но если что, за последствия я, друзья мои, не отвечаю. Я как в той песенке. Думайте сами, решайте сами. Ну а впереди Нептуника с новиночкой What If, а также Марк Дан и Джованни Ричи. Let me die.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
3: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
2: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 47.

Эд Ширан в очередной раз доказал, что может взять абсолютно любой инструмент мира и сделать из этого хит. Главный плюс вот таких треков — текст запоминается с первого раза. Выучил одно слово «Азизам», да, и остальные 3 минуты просто эмоционально подпеваешь. Не в попад, делая вид, что знаешь персидский с детства. Но это, скажем так, мы с вами, друзья мои, выбирали специи и авокадо. А тут, откуда-то из-за спины вылезает человек с фразой «Я вам сейчас покажу, как надо правильно выбирать». Мне кажется, у каждого есть такой знакомый, главный мистер Всезнайка на районе. Терри Свимс посвятил этим умникам мощнецкий трек «Mr. Know It All». Запускаю.

0: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала всю страну. Задержано 111 человек в 40 регионах. У фигурантов нашли около 300 единиц оружия, десятки тысяч патронов, сотни гранат, десятки килограммов взрывчатки. Среди изъятого пулеметы, гранатометы, автоматы, винтовки, пистолеты. Оперативники накрыли 37 подпольных мастерских. Изъятое оружие отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел, пишет телеграм-канал Мэш. 6 рейсов выбились из расписания в Волгоградском аэропорту после отмены ограничений, введенных ночью Росавиацией из-за беспилотной опасности. Опаздывают самолеты Аэрофлота и Победы из Москвы, а также обратные рейсы из Волгограда в столицу. Задержки составляют 2-3 часа. Также отложен вылет вечерних рейсов Петербург-Волгоград, Волгоград-Петербург авиакомпании «Россия». Утром из аэропорта Сталинград после открытия вылетели рейсы незапланированно, приземлившиеся в Волгограде. Всю ночь в терминале из-за атак беспилотников на регионы России провели пассажиры самолетов, направлявшихся в Краснодар и Геленджик, пишет «Комсомолка». Волгоградская область оказалась в середине федерального рейтинга по уровню безработицы. Как сообщает РИА Новости, регион занял 41 место из 85. Во втором квартале этого года уровень безработицы в Волгоградской области составил 1,8%. Это чуть ниже среднего показателя по стране, который составляет 2,2%, и меньше, чем в прошлом году. Однако среднее время поиска работы для жителей Волгоградской области остается очень высоким, более 8 месяцев. Для сравнения, в среднем по России этот показатель 5,5 месяцев. Замыкает рейтинг Ингушетия с уровнем безработицы в 22,5%, передает РИА. В день города в Волгограде прошел традиционный фестиваль колокольного звона «Александровский звон». Он состоялся уже в 6-й раз. Ежегодно на праздник съезжаются звонари из разных регионов России. В этом году было подано 34 заявки от звонарей из Москвы, Тамбова, Саратова, Краснодара и Волгоградской области. Фестиваль прошел на звоннице кафедрального собора Александра Невского. Перед собором в Александровском саду была установлена сцена с экраном, на которой велась прямая трансляция со звонницы храма. Прозвучали колокольные звоны разных эпох и стилей. Россиянам осталось работать до Нового года всего 77 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года остается 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Доллар 84,26, евро 97,87.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: это Shades of Blue. В наших колонках Джон Саммит ненавязчиво напоминает синий цвет хорошо только в двух случаях, когда это теплое море на курорте, или же когда в колонках раздается вот такой вот качающий бас. Во всех остальных жизненных ситуациях синева обычно означает, что пора бы выспаться, вот, и что понемногу наступает вечер понедельника, ты смотришь в синий экран монитора и судорожно считаешь минуты до конца рабочего дня. Но я все-таки предлагаю их провести в отличной компании. Dub Dog The Roof Time на горизонте Golden Summer. Чуть ранее Beyoncé напомнит о себе треком Crazy in Love, а на закусочку Diplo Two Steppin'. А также, друзья мои, рубрика Ремзона в 16.20. Про нее тоже забывать ни в коем случае нельзя. Александр Морозов интересные вещи рассказывает, так что оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722.
1: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
6: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 51%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17. Местами небольшой дождь.

0: Здравствуйте. В Кремле ответили на призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по НПЗ в России. Этот призыв можно только приветствовать, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Россия же ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизеля. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка на повестке дня появится вопрос об отмене этого запрета. И тогда дополнительные объемы могут быть направлены на мировой рынок, отметил Песков, пишет РБК. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Волгоградская область стала одним из 43 регионов России, где ликвидировали банду оружейников. В результате масштабной операции оперативников ФСБ, полиции и Росгвардии задержаны 111 человек. У них изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, 6 пулеметов, 82,5 килограмма взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Все изъятые предметы направили на криминалистические исследования. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел, пишет «Высота 102». В Волгограде сотрудники ГАИ вычислили подростков, которые пытались повторить на дороге опасный трюк из боевика. Ребята устроили ралли на крыше «Жигулей». Инцидент снял видеорегистратор одной из машин. Молодой человек, который находился за пределами автомобиля, едва не рухнул на асфальт при первом же торможении. По кадрам силовики вычислили автомобиль ВАЗ-2106 и его водителя. Им оказался 19-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Об этом сообщили в МВД области. На юного лихача завели административное дело. Ему грозит штраф 1000 рублей, пишет «Высота 102». Ученые всерьез обсуждают будущее существования городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. Официальный курс доллара 84,26, евро 97,87.
1: Информационный конвейер.

0: Лето прошло, но песни все еще остаются и радуют нас. Sweet Summer Nights только что пели Филатов, Карас и Денис Фёрст, а мы с вами уже встречаемся в новой рабочей неделе. Этот понедельничный вечер мы вместе здесь в студии, я с Викторией Сотниковой. И, конечно, я надеюсь, что ваше настроение, ну, хотя бы более-менее, да, после выходных не очень весело, как-то в понедельник не очень интересно. Хочется отдыхать, не хочется никакие вопросы и задачи решать, но ничего, к счастью, этот день уже подошел к концу, и можно начинать отдыхать, расслабляться и отключать все эти уведомления на телефоне. И радуемся вместе с, да, классными композициями. Впереди нас ждет One Republic, Temper City. Через пару минут Айова споет песню «Мы», так что готовьтесь подпевать.
1: 101.5. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Стоп. Секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
12: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 51%, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: какой-то странный день, правда. После выходных он очень странный и неинтересный. Ну вот, дни у нас такие. День поедания большого сэндвича. Ну, тут в целом перекус знаем, какой можно себе, да, устроить. Также праздник между собойщиков. Если вдруг, да, вы там коллеги-сплетники, то, ну, вот как раз, может быть, к вам это и относится. Есть еще день пончика с кремовой начинкой. Тут уже, да, зашли на территорию десертов. Если вдруг мы не знаем, как можно отдохнуть сегодня, какое дело поделать, тут на помощь приходит день раскрашивания. Да, кстати, раскраски в какой-то момент это такой новый тренд стал. И есть еще день слушания шорохов. Но это если хочется побыть в тишине, да, и просто вот чтобы ничего не мешало, ничего не отвлекало. И только вы и все, что происходит вокруг вас. Но если вдруг вы все-таки за шумное какое-то времяпрепровождение, слушаем музыку, танцуем и подпеваем. Впереди нас ждет Куга и Макс Макнаун, Билли Айлиш. И через пару минут Дэвид Гетта, Алиса и Мэдисон Лав будут петь композицию «Never Going Home Tonight». Так что никуда не уходим.
1: Волгоград FM. 101.5.
2: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
11: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
12: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: слушали мы только что Алекса Уоррена и его композицию Fever Dream. Насладились, я думаю, очень сильно. И есть, значит, у меня новость, которую я не понимаю, почему психологи нам об этом говорят, но не говорят тем, кто может как-то, да, взять и учесть эту информацию, потому что мы-то и так все прекрасно знали. Значит, что они выяснили, да, точнее, предупреждают психологи, что работа по пятницам приводит к выгоранию, что к концу недели у сотрудников снижается уровень внимания, способность запоминать, там, обрабатывать информацию. И, кстати, они сказали, что помимо пятницы также опасно для ментального здоровья работать, знаете, в какой день? В четверг. Ну, то есть нам надо четверг, пятницу, субботу, воскресенье отдыхать. Вообще, немножечко, да, эмоционально опасно и в понедельник, потому что тут после выходных, да, немножечко такая адаптация требуется. Но в целом, ладно, мы согласны не работать хотя бы только в пятницу. Вот, ну почему нам, да, мы это знаем, мы говорили всегда об этом. Вот, можно куда-то, да, эту информацию отдать повыше, не знаю. В общем, да, я люблю все эти исследования, которые вот исследуются. А есть же люди, которые утверждают, что наоборот, да, 6 дней в неделю вообще классно и круто работать. Поэтому, да, противоречия в мире науки, мне кажется, это вот их рутина как раз-таки. Ладно, мы-то с вами наслаждаемся композициями. Впереди ждет The Second Voice, и через пару минут Disco Lines and Nash споют песню No Broke Boys, так что не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Реклама.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалыча до 20 сентября.
5: 43-55-13.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722.
7: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Твое время 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Сочи временно ограничили доступ к набережным и пляжам из-за угрозы применения безэкипажных катеров «БЭК». Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в МАКСе. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Решение принял городской оперштаб. Напомню, «БЭК» ранее атаковали набережную в Сочи вечером 9 сентября. После этого произошло возгорание. В результате пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Сегодня утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что 5 человек, включая ребенка, страдали в Сочи при падении обломков беспилотников. Повреждения получили 3 частных дома, пишет РБК. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Громкие звуки взрывов напугали сегодня после обеда жителей северных районов Волгограда, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. Также их слышали в городе Спутники Волжском. Звуки не опасны. На полигоне за Волгой сегодня проходят учения, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. О чрезвычайных ситуациях и происшествиях в этот день экстренные службы власти Волгоградской области и городские власти не сообщали, отмечает агентство. Резервные участки для голосования, созданные в Волгоградской области на случай ЧС. Напомню, выборы депутатов Госдумы России 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18 и выборы в 33 органа местного самоуправления. Охранять порядок в дни голосования на участках будут круглосуточно сотрудники правоохранительных органов. Во всех участковых избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения или видеофиксации. Сегодня истекает срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения, напоминает «Высота 102». Звезда фильмов о «Человеке-пауке» Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых сыграл Том Холланд. Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон, напоминает РБК. Официальный доллар 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Информационный конвейер. Реклама.
1: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: 54 Ультра с композицией Talk to You встречают нас уже здесь в 7 часу. А в студии я, Виктория Сотникова, также здесь с вами. Еще один час у нас есть, чтобы насладиться в нашей прекрасной компании, классным плейлистом, обменяться какими-то новостями. Да, я рада, кстати, читать ваши сообщения, поэтому обязательно пишите их в любые удобные мессенджеры, во ВКонтакте, можете в социальные сети нам писать и так далее. Наш эфирный номер 8-927-522-101.5. Да, понедельник день тяжелый, но, возможно, у вас он очень легкий, выходной, все еще отпускной. Может быть, вы не работаете или, да, там, еще по каким-то причинам вы счастливчики. Вот, ну, а всем остальным я надеюсь, что дорога домой идет очень гладко, а музыка помогает, да, оставаться на хорошей волне. Будем слушать впереди Си и Кайли Минок, Сайдерленд, и через пару минут BTS споют для нас песню Swim. Так что оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз «MySight». Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, для вас этот день будет очень удачным. Вы не только благополучно доведете до конца дела, начатые в течение рабочей недели, но и возьметесь за какой-то новый проект. Тельцы, благоприятный день для мелких, требующих аккуратности и серьезности. Вы рационально распоряжаетесь своим временем. Близнецы, на работе возможны серьезные проблемы, союзники, на которых вы привыкли полагаться, не оправдывают ожиданий. Раки, у вас будет много дел, отдыха и праздного времяпрепровождения этот день не обещает. Вам трудно отделить главное от второстепенного. Львы, день плодотворного, но нелегкого труда. Идеи, которые помогут вам добиться успеха, не лежат на поверхности. Девы, постарайтесь свести к минимуму общение с женщинами, особенно если отношения с ними складываются непросто. Весы, первой половины дня самое время для коммерческой деятельности и заключения сделок и покупок. Скорпионы, какие бы трудности ни преподносил вам этот день, вы не сдаетесь и упорно идете к цели. Что же, она будет достигнута, хоть и не так быстро, как вам хотелось бы. Стрельцы, будьте очень осторожны, этот день травмоопасен, желательно отказаться от работы со сложными механизмами и острыми инструментами. Козероги, первые серии неудачных дней, постарайтесь не наделать ошибок, последствия их будут крайне неприятными. Водолей, день неплохой, но довольно

0: убивают наши, да, мозги, они их убивают. Причем, как они говорят, чем больше времени мы там проводим, тем сильнее слабеет мышление. И тут связано это прям напрямую с памятью, эмоциями, обработкой информации. Ну, то есть происходит, да, изменение прям в структуре мозга. И может проявляться ухудшение, даже если вы играете всего 3 часа в день. Ну, то есть прямо можно играть по чуть-чуть, если мы не хотим там что-то себе испортить. И самое интересное, что сильнее эффект оказался у любителей одиночных игр, а тот, кто играет в мультиплеер, да, там изменения значимые какие-то не находятся уже. Так что вот, смотрите, берите на заметочку, да, думайте, хорошее у вас хобби, не очень хорошее, как, что там у вас происходит. Но вот самое главное, да, чтобы вам это приносило удовольствие и не вредило. Все, что нам приносит удовольствие и не вредит еще, это музыка. Впереди нас уже ждет Kima Sound, Steady Swims, и через пару минут Benson Boone будет петь для нас композицию Sorry I'm Here for Someone Else. Так что никуда не уходите, не переключайтесь. Оставайтесь здесь с нами и наслаждайтесь прекрасной музыкой.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять «Милкшейк» – уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
10: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Вместе с Бастой и моей Мишелью, их песню «Если я буду танцевать», мы с вами уже подходим к концу этого часа. Остается у нас буквально немного времени, а нам уже пора прощаться. Вот так быстро пролетел этот день, и я уверена, вы также не заметите, как быстро пролетит и вся неделя, и снова наступят выходные, и снова можно будет отдыхать. В целом, да, мы уже в середине сентября находимся, а казалось бы, да, лето только закончилось. Так мы и не успеем моргнуть, и уже и Новый год. Так что время летит молниеносно. И что мы с вами? Все, идем отдыхать, идем в хороший вечер. И я вам расскажу, кто вас ждет дальше. Это будет Моби, Фастбой. И через пару минут Алан споет песню «Савхэлпа». Так что никуда не уходите, не переключайтесь, оставайтесь на волне 101.5 FM. Я вам желаю хорошего вечера и говорю пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
5: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время. 19 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники. Словакия хочет вывести из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя Альфа-групп Михаила Фридмана. Также ведется дискуссия о том, продлевать ли ограничения на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, либо сразу на год. Ранее газета «Политико» сообщила, что Евросоюз намерен включить около 1600 физ и юрлиц в новый пакет санкций против России. Страх перед темпами развития искусственного интеллекта связан с саморекламой IT-компании OpenAI и Anthropic. Об этом заявил инвестор Майкл Бьюри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, а также известен как прототип героя фильма «Игра на понижение». По его мнению, обе компании планируют в ближайшее время выйти на биржу, при этом говорят о страхе перед безудержным развитием технологии. По сути, капитаны индустрии набивают себе цену. Им нужны шумиха и самореклама в духе «Мы настолько хороши, что это может стать опасным», написал инвестор в своем микроблоге в сети X, цитирует его Лента.ру. Бывшего доцента ВолГУ Романа Мельниченко оставили в СИЗО. Центральный райсуд Волгограда продлил срок ареста бывшему преподавателю и юристу до 20 ноября, сообщает блокнот Волгограда. 53-летний Мельниченко проходит по уголовному делу о повторной дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в сентябре прошлого года он разместил в сети видеоматериалы, доступные неограниченному кругу пользователей. Следствие считает, что в них содержалась негативная оценка действий вооруженных сил России в рамках проведения СВО. Преподавателю может грозить до 5 лет лишения свободы. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. Список подготовили в Центре экономических исследований РИА-рейтинг. По итогам второго квартала года регион занял 41 место. Безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%, пишет «Комсомольская правда». В лидерах рейтинга Нижегородской и Калужской области, где уровень безработицы составил 0,9%, хуже всего ситуация на рынке труда в Ингушетии и Дагестане с показателями уровня безработицы более 22% и более 10% соответственно. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки-сигареты. Сигареты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
8: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». Оффер 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
7: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
6: «Бизнес-среда» – программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград-ФМ 101.5, категория 12+.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
10: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 51%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Езжу на дизеле. На работе, скажем так, начали посильнее напрягать, так как нету проблем с дизелем, и надо все-таки выполнять свои обязательства. Вот. И есть свои плюсы, свои минусы.
3: Короче, на работе начали наседать, потому что дизельный двигатель. Типа, давай тогда смотри.
4: Кстати, вопрос к нашему слушателю. А вы проверяете вообще, что за дизель вы заливаете? То есть смотрите паспорт, топливо, там еще что-то?
2: Да, конечно, научен уже. 10 лет на дизеле ездим. Но заправляемся на одной и той же заправке у нас. Не буду рекламу делать где. Вот. И поэтому у меня там знакомая работает.
4: Вот. Ну, просто я к тому, что я просто объясню, в чем прикол. Дизелистам, конечно, повезло, так же, как и газобаллонному оборудованию, либо гибридам, везде есть свои «но». Дизелистам повезло, с одной стороны, бензин, ну, топливо можно купить без очередей, но смотреть на качество этого топлива вы обязаны сейчас очень внимательно, потому что стоимость ремонта вашего оборудования влетает в такую копейку, а настройка его еще дороже, поэтому смотрите, чтобы не напороться. Ну и начинайте дружить тихоньку с различного рода присадками, которые увеличивают смазывающие свойства солярки, компенсируют какие-то племы, связанные с ее качеством и так далее. Вот это, да, придется вопрос, дружить, добавлять.
2: Смотрите, так вопрос то же самое по бензину, какого качества приводится.
4: Это да.
2: Насколько там 92-й, 92-й, 95-й. Так-то поэтому здесь вопрос по всему ГСМу. Успевают ли они это делать? Успевают ли они отрабатывать все те присадки, засыпать тот же самый дизель? Вот поэтому есть свои приколы такие по дизелю, добавление двухтактного масла и всего остального, чтобы дизель не был таким сухим.
4: Тут просто, видишь, вот, допустим, нормальные присадки в бензиновые версии, они там, что-то мы смотрели, мониторили в районе 700-800 рублей за бутылек. А в дизель чуть подороже.
2: Сейчас идет спекуляция очень большая. Бензин, он даже на заправках бензиновых умудряется 95-й продавать по 109 рублей. Краснодар ездил там и по 120 рублей.
4: У меня заправки есть, которые по 190 заправляют, так что это не предел. Вот, спасибо большое за...
2: Есть.
4: Да, есть, конечно, просто никуда не денется.
2: Не отслеживается это и не наказывается. Вот это другой вопрос.
4: Опять же, вот я еще раз говорю, видимо, в нашей стране, вообще, вот я убеждаюсь, пока не встанет человек, который будет прям конкретно за каждым наблюдать, просеивать очередь, смотреть, чтобы не разливали лишнего и заправлялись там, допустим, в определенные лимиты, у нас ничего не произойдет и не изменится.
5: Вот у меня вопрос. Недавно там в интернете ролик видел там одного автоблогера. Он по поводу ликвидности китайских машин на рынке рассказывал, что это... одноразовые поделки, каждый год у них там новые версии выходят, и запчастями они не заморачиваются. Вот насколько это вообще правда? И что у меня Манжаро сама, вот хотелось бы узнать, насколько он ликвидность потеряет.
4: Ну вот вы Манжаро, когда покупали, хоть какая-то версия выходила у Манжаро рестайлинговая?
5: Вот, ну нет. Сейчас Волга.
4: Ну вот, собственно, и ответ. Я расскажу. Конечно, под удар больше всего в потере денег попадают ультрасовременные электрические либо гибридные китайские машины, которые продаются по параллельному импорту. То есть, в частности, Зикры. Это прямо топ-1 потери, включая Лисяны и так далее. Почему? Потому что тут ваш автоблогер прав. Они действительно обновляются как смартфоны. И для людей с деньгами это погоня просто за новой моделью телефона на четырех колесах. И он готов к тому, что она через 2 года подешевеет практически в 1,5, а то и более раз. Но если мы берем сегмент массовый, там потеря в среднем составляет около 20-25%. И это считается нормальным. Вот я на своем примере китайский автомобиль продавал. Я был готов к потере в 35%, учитывая, что у меня был такой сегмент лифтбеков, невысокий автомобиль и так далее. Я покупал машину в 3 года с лишним назад за там 2 миллиона 570 тысяч рублей. Продал ее за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это нормальная потеря для автомобиля в этом сегменте. Но это, в отличие от корейцев и японцев, как бы потеря. А там, наоборот, как бы машины добавили. Правда, они, конечно, сейчас тоже потеряют, потому что, ну, все-таки это вторичка. Да, и китайский транспорт в целом, как бы, да, он устаканивается, и массовые-то модели, особенно те, которые востребованы, ну, сильно не падают. А Манжара вообще, как бы, один из лидеров вторичного рынка по китайцам. Поэтому здесь я бы не прогнозировал прям потерю большую, но то, что вам придется подужать, допустим, свои интересы относительно тех хотелок, которые есть в голове, и которые люди тешили после такого резкого скачка цен, ну, это вот кто к чему придется готовиться. Подорожания уже такого не будет, чтобы прямо вы могли себе позволить продать машину за те деньги, которые купили. Пока, по крайней мере. А вот, допустим, в других сегментах, ультрасовременных, либо очень узких, таких, как вот у меня, например, там потеря будет чуть побольше.
5: Успокоили, спасибо большое.
4: Ну, я на самом деле не сторонник паниковать на эту тему. Просто так было всегда. Всегда машины теряли при вторичной перепродаже. Это просто был скачок такой резкий, что люди продавали машины дороже, чем они купили. И это было ненормально. А до этого все как мирились. Ну, покупал человек Range Rover, продавал его через год дешевле на 30%. Что-то никто не ныл. Вот, а сейчас, ну, да. Видишь, что китайца купил, продаешь дешевле там на 500 000 рублей. О-о-о, все, пец. Все поплыли. Ну, а как? Вы что думали, вы его продадите? Что ли? Это же все равно БУ. БУ всегда стоило дешевле. Просто у нас был такой вывернутый вариант этой реальности. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила, ну и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
6: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоград.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Вот тут-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.